эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 23 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Такаити и Трамп обсудили сотрудничество на саммите в Нью-Йорке. Премьер-министр Японии провела встречу с президентом Украины на полях сессии Генассамблеи ООН. Японская компания участвует в проекте реновации британской библиотеки. А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаити Санаи и президент США Дональд Трамп провели саммит, чтобы подтвердить сотрудничество по вопросам обороны и экономической безопасности. Лидеры двух стран находятся в Нью-Йорке для участия в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча на высшем уровне во вторник длилась более 30 минут. В начале встречи Трамп сказал: «Промышленность в Японии процветает, страна процветает. Значительный прогресс, и для меня большая честь проводить с ней встречу. Она мой друг. Мы очень хорошо узнали друг друга за последнее время, и она является отличным премьер-министром». Такаити ответила, что хотела бы воспользоваться возможностью продемонстрировать миру прочность их альянса. Она добавила, что сотрудничество в сфере экономики и безопасности развивается в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и критически важные полезные ископаемые. Говоря об экономической сфере, Такаити отметила, что Япония на протяжении 7 лет подряд является крупнейшим инвестором в США. Лидеры также подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению двусторонних экономических связей. Касаясь тематики регионального характера, они обменялись мнениями по различным вопросам вокруг Китая, включая экономическую безопасность в контексте предстоящего саммита Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированного на четверг. Они договорились продолжить тесное сотрудничество. Такаити также затронула вопрос о Международном уголовном суде. Администрация Трампа занимает жесткую позицию в отношении МУС. Между двумя лидерами произошел откровенный обмен мнениями, в ходе которого Такаити изложила позицию Японии, подчеркивая верховенство права. В отношении Северной Кореи стороны подтвердили необходимость совместной работы по решению проблем, связанных с ее ядерной и ракетной программами. Лидеры также обменялись мнениями по международной финансовой ситуации. Премьер-министр Японии Такаити Санаи и президент Украины Владимир Зеленский провели свои первые личные переговоры на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во вторник лидеры провели беседу продолжительностью около 20 минут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Такаити отметила важное значение совместной работы соответствующих стран для поддержки Украины в условиях продолжающегося российского вторжения с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира. Она заявила, что Япония никогда не отступит от своей неизменной позиции в поддержку Украины. Она добавила, что Япония продолжит оказывать помощь Украине и поддерживать санкции против России в координации с международным сообществом. Зеленский выразил благодарность Японии за гуманитарную и энергетическую поддержку. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке. По словам Трампа, они пытаются отыскать решение для украинского конфликта. В начале встречи, которая состоялась во вторник, Трамп подчеркнул, что он верит в то, что решение будет реализовано. Говоря о возможности производства в Украине ракет для системы Patriot, Трамп сообщил: «Мы как раз сейчас это обсуждаем. Украина просит предоставить лицензию для выпуска в стране ракет для этой американской системы ПВО». Во вторник Зеленский заявил в соцсетях, что Украина нанесла удар по двум нефтеперерабатывающим заводам в центральной части России и поблагодарил военнослужащих своей страны за способность наносить удары большой дальности. В условиях, когда стороны продолжают обмениваться ударами, украинские власти также во вторник сообщили о гибели трех человек в результате российских ударов в восточной части Украины. Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о безопасности, касающееся Гренландии, автономной территории Дании, которую, по его неоднократным заявлениям, США должны были приобрести. Во вторник в Нью-Йорке Трамп подписал соглашение с премьер-министром Дании Метте Фредриксен и премьер-министром Гренландии Йенсом Фредериком Нильсоном. Соглашение позволяет Соединенным Штатам создать новые военные базы в двух местах на востоке и юге этой арктической территории.
Фредриксен заявила, что сделка укрепит общую безопасность и усилит общее сдерживание. Нильсен отметил, что Гренландия имеет значение для безопасности Северной Америки и для трансатлантической безопасности. Он добавил, что соглашение демонстрирует, что мы понимаем свою ответственность и действуем в соответствии с этим. Жители Гренландии наряду с европейскими странами критиковали призывы Трампа к передаче территории под американское владение, считая это посягательством на суверенитет. Газета Washington Post сообщает, что пакт о безопасности достигается ценой глубоко напряженных отношений с некоторыми трансатлантическими союзниками. В преддверии подписания соглашения Трамп заявил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «Ни одному противнику США больше никогда не будет позволено создавать военное присутствие в Гренландии или осуществлять там важные инвестиции без нашего прямого письменного разрешения». Трамп дал понять, что надеется противостоять влиянию Китая или России в арктической зоне. Сухопутные силы самообороны Японии и вооруженные силы США провели совместные тренировки с боевыми стрельбами в северной японской префектуре Хоккайдо. Тренировки состоялись в рамках учений «Восточный щит», которые проходят в текущем месяце в Японии. Во вторник тренировки на учебном полигоне Яосубэцу в восточной части Хоккайдо продемонстрировали средствам массовой информации. В ходе тренировок сухопутные силы самообороны использовали разведывательные беспилотные летательные аппараты Scan Eagle 2, после чего состоялась отработка японским и американским личным составом огневого поражения на больших расстояниях на основе данных, полученных с помощью беспилотников. Ранее в текущем месяце Министерство иностранных дел России заявило протест по поводу этих учений и предупредило Японию о намерении принять ответные меры. По сообщению сухопутных сил самообороны, данные учения не направлены против какой-то конкретной страны или

длительного использования будет построена на нынешней территории библиотеки. Завершить строительство планируется в 2032 году. По словам официальных лиц, в новом здании будет 11 надземных уровней и один подземный. Планируется расширить библиотечное пространство на первом и втором этажах, а кроме того создать лаборатории и офисные помещения под аренду на других этажах. Место реализации проекта находится в той части Лондона, где с 2000-х годов идет значительная реновация, превращающая этот район в центр исследовательских учреждений, крупных компаний сферы информационных технологий, а также ведущих фармацевтических фирм. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 30-й урок, на котором научимся перечислять действия, которые уже совершены или которые вы собираетесь совершить. Во второй части урока мы поговорим о японских сладостях.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия Там пришла в кафе. Она делится с подругой своими воспоминаниями о японском студенте-музыканте Иуке.
0: Послушайте диалог 30-го урока.
2: Мерон пафе де гозаймас. Оисо! Таму, Юки-сан то доко де атта но? Вьетнаму дес. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユウキさんに会いたいです。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Официантка приносит парфе и говорит:
2: Мерон парфе де гозаймасу.
0: Ваши длинные парфе.
1: Там восклицает:
2: Ойсо!
0: Они выглядят аппетитно.
1: Подруги приступили к еде, и Мия спросила:
2: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
0: Там, где ты познакомилась с Юки-сан?
1: Там отвечает:
2: Вьетнаму дес.
0: Во Вьетнаме.
2: Шоугаккоу де волонтия о шимаста.
0: Мы работали волонтерами в начальной школе.
2: Иссё ни утаттари, одоттари шимаста.
0: Вместе мы пели и танцевали.
1: Мия отвечает:
2: Соу датта но.
0: Понятно.
1: Там продолжает:
2: Хай, Юки-сан ни айтай дес.
0: Я бы хотела снова встретиться с ним.
1: Какие приятные воспоминания, как Там и Юки вместе со школьниками пели и танцевали.
0: Надеюсь, им еще представится случай встретиться. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо! Таму, Юки-сан то доко де атта но? Вьетнаму дес. 小学校 де волонтия о шимаста. 一緒 ни утаттари, 踊ったり шимаста. Соу датта но. Хай. Юки-сан ни айтай дес.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: вместе мы пели и танцевали.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: Запомните ее и сможете рассказывать о нескольких действиях, как уже совершенных, так и о тех, которые вы собираетесь сделать. Давайте разберем эту фразу. 一緒に означает вместе. Утаттари – это петь. Утау с окончанием тари. Одоттари – это танцевать. Одору также с окончанием тари. Симашта означает делали. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите перечислить какие-то действия, используйте тари в форму глагола. Чтобы образовать

0: заменить тари-форму, замените «т» в конце «т-формы» на «тари».
1: В ключевой фразе «там» выбрала из нескольких совместных действий два – «пели» и «танцевали». Поэтому она сказала «утаттари», «одоттари».
0: А поскольку эти действия были совершены в прошлом, предложение заканчивается словом «делали». Симашта.
1: Попробуйте. Слушайте и повторяйте.
2: Утаттари, одоттари симашта. Иссё ни утаттари, одоттари симашта.
1: А теперь послушайте такой диалог. Турист перечисляет, что бы он хотел делать на Хоккайдо.
3: Хоккайдо де нани о шимасу ка? Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай десу.
0: Вот что значат фразы этого диалога.
3: Хоккайдо де нани о шимасу ка?
1: Что будете делать на Хоккайдо?
0: Хоккайдо де означает на Хоккайдо. Нани о шимасу ка? Это что будешь делать?
3: Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай десу.
1: Я хочу пойти в поход и искупаться в горячем источнике.
0: Хайкингу о штари. Это хайкингу о суру, ходить в поход, в тари форме. А онсен ни хайттари – это онсен ни хайру, купаться в горячем источнике в тари форме. В этом предложении турист объясняет, что он хочет делать. Поэтому он добавляет «хочу» «штай дес» в конце. Так что «тари» может использоваться для выражения действий как в прошлом, так и в будущем.
1: Послушайте и повторите вслух.
2: Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай дес. Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай дес.
0: Давайте потренируемся с другими примерами. Представьте, что вы ездили на Окинаву, а теперь кто-то спрашивает у вас, что вы делали. Как вы скажете? Я ходил за покупками и плавал в море. Ходить за покупками – это…
2: Каймоно о суру. Каймоно о суру.
0: Суру делать в тари форме будет стари. А плавать в море?
2: Уми де ойогу. Уми де ойогу.
0: Плавать в тари форме – это…
2: Ойойдари. Ойойдари.
0: Попробуйте.
3: Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта. Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Она произнесла ее, когда увидела парфе. Запомните ее.
4: Ойсо!
0: Ойсо означает «выглядит аппетитно». Если вы уже попробовали еду и хотите сказать, что она вкусная, используйте слово «ойси». Но если вы хотите похвалить блюдо до того, как попробовали, используйте «ойсо».
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
4: Ойсо!
5: Ойсисо!
4: Ойсисо!
1: А теперь ваша очередь.
2: Ойсо!
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
4: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
6: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
7: Ветнаму дес. Шоугаккоу де волонтия о шимашта. Иссё ни утаттари, одоттари шимашта.
6: Со датта но.
7: Хай. Юки-сан ни айтай дес.
8: Кришинбо Кайто ни омакасе.
1: Время рубрики «Едим с Кайто».
0: В сегодняшнем диалоге там и Мия попробовали дынные парфе, поэтому мы расскажем о японских сладостях.
1: В Японии можно найти всевозможные сладости, как традиционные японские, так и европейские кондитерские изделия.
0: Действительно, многие из европейских видов кондитерских изделий немного видоизменились в Японии. Например, клубничный торт из песочного теста «сёто кэки». В Японии он выглядит так же, но изготавливается из бисквитного теста. Фруктовые парфе с разными начинками также будут разноцветными.
1: А традиционные сладости в Японии популярны?
0: Среди японских сладостей – рисовые печенья, крекеры, а также булочки с бобовой пастой. Некоторые сладости готовят в определенный сезон, например, тертый лед летом, а сладкий суп из бобовой пасты – зимой.
1: А еще есть сладости, в которых соединились восточная и западная традиции. Например, торт со вкусом чая матча.
0: Японские сладости известны также своим великолепным внешним видом. Весной сладости часто оформляют лепестками сакуры, а летом они могут выглядеть как звездное небо или чистые источники. Также сразу бросаются в глаза фруктовые парфе.
1: Надеюсь, у вас будет возможность оценить и внешний вид, и вкус японских сладостей.
0: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке любитель японской поп-культуры Майк придет в гости в дом Харусан. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 23 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Такаити и Трамп обсудили сотрудничество на саммите в Нью-Йорке. Премьер-министр Японии провела встречу с президентом Украины на полях сессии Генассамблеи ООН. Японская компания участвует в проекте реновации британской библиотеки. А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаити Сана и президент США Дональд Трамп провели саммит, чтобы подтвердить сотрудничество по вопросам обороны и экономической безопасности. Лидеры двух стран находятся в Нью-Йорке для участия в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча на высшем уровне во вторник длилась более 30 минут. В начале встречи Трамп сказал: «Промышленность в Японии процветает, страна процветает. Значительный прогресс, и для меня большая честь проводить с ней встречу. Она мой друг. Мы очень хорошо узнали друг друга за последнее время, и она является отличным премьер-министром». Такаити ответила, что хотела бы воспользоваться возможностью продемонстрировать миру прочность их альянса. Она добавила, что сотрудничество в сфере экономики и безопасности развивается в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и критически важные полезные ископаемые. Говоря об экономической сфере, Такаити отметила, что Япония на протяжении 7 лет подряд является крупнейшим инвестором в США. Лидеры также подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению двусторонних экономических связей. Касаясь тематики регионального характера, они обменялись мнениями по различным вопросам вокруг Китая, включая экономическую безопасность в контексте предстоящего саммита Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированного на четверг. Они договорились продолжить тесное сотрудничество. Такаити также затронула вопрос о Международном уголовном суде. Администрация Трампа занимает жесткую позицию в отношении МУС. Между двумя лидерами произошел откровенный обмен мнениями, в ходе которого Такаити изложила позицию Японии, подчеркивая верховенство права. В отношении Северной Кореи стороны подтвердили необходимость совместной работы по решению проблем, связанных с ее ядерной и ракетной программами. Лидеры также обменялись мнениями по международной финансовой ситуации. Премьер-министр Японии Такаити Санае и президент Украины Владимир Зеленский провели свои первые личные переговоры на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во вторник лидеры провели беседу продолжительностью около 20 минут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Такаити отметила важное значение совместной работы соответствующих стран для поддержки Украины в условиях продолжающегося российского вторжения с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира. Она заявила, что Япония никогда не отступит от своей неизменной позиции в поддержку Украины. Она добавила, что Япония продолжит оказывать помощь Украине и поддерживать санкции против России в координации с международным сообществом.

сообществом. Зеленский выразил благодарность Японии за гуманитарную и энергетическую поддержку. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке. По словам Трампа, они пытаются отыскать решение для украинского конфликта. В начале встречи, которая состоялась во вторник, Трамп подчеркнул, что он верит в то, что решение будет реализовано. Говоря о возможности производства в Украине ракет для системы Патриот, Трамп сообщил: «Мы как раз сейчас это обсуждаем. Украина просит предоставить лицензию для выпуска в стране ракет для этой американской системы ПВО». Во вторник Зеленский заявил в соцсетях, что Украина нанесла удар по двум нефтеперерабатывающим заводам в центральной части России и поблагодарил военнослужащих своей страны за способность наносить удары большой дальности. В условиях, когда стороны продолжают обмениваться ударами, украинские власти также во вторник сообщили о гибели трех человек в результате российских ударов в восточной части Украины. Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о безопасности, касающееся Гренландии, автономной территории Дании, которую, по его неоднократным заявлениям, США должны были приобрести. Во вторник в Нью-Йорке Трамп подписал соглашение с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Гренландии Йенсом Фредериком Нильсоном. Соглашение позволяет Соединенным Штатам создать новые военные базы в двух местах на востоке и юге этой арктической территории. Фредериксен заявила, что сделка укрепит общую безопасность и усилит общее сдерживание. Нильсон отметил, что Гренландия имеет значение для безопасности Северной Америки и для трансатлантической безопасности. Он добавил, что соглашение демонстрирует, что мы понимаем свою ответственность и действуем в соответствии с этим. Жители Гренландии наряду с европейскими странами критиковали призывы Трампа к передаче территории под американское владение, считая это посягательством на суверенитет. Газета Washington Post сообщает, что пакт о безопасности достигается ценой глубоко напряженных отношений с некоторыми трансатлантическими союзниками. В преддверии подписания соглашения Трамп заявил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «Ни одному противнику США больше никогда не будет позволено создавать военное присутствие в Гренландии или осуществлять там важные инвестиции без нашего прямого письменного разрешения». Трамп дал понять, что надеется противостоять влиянию Китая или России в арктической зоне. Сухопутные силы самообороны Японии и вооруженные силы США провели совместные тренировки с боевыми стрельбами в северной японской префектуре Хоккайдо. Тренировки состоялись в рамках учений «Восточный щит», которые проходят в текущем месяце в Японии. Во вторник тренировки на учебном полигоне Яосубэцу в восточной части Хоккайдо продемонстрировали средствам массовой информации. В ходе тренировок сухопутные силы самообороны использовали разведывательные беспилотные летательные аппараты Scan Eagle 2, после чего состоялась отработка японским и американским личным составом огневого поражения на больших расстояниях на основе данных, полученных с помощью беспилотников. Ранее в текущем месяце Министерство иностранных дел России заявило протест по поводу этих учений и предупредило Японию о намерении принять ответные меры. По сообщению сухопутных сил самообороны, данные учения не направлены против какой-то конкретной страны или региона. Британская библиотека, расположенная в центральной части Лондона, начала реализацию масштабного проекта реновации в партнерстве с японской компанией по работе с недвижимостью Mitsui Fudosan. Церемония начала реализации проекта состоялась в понедельник. Компания Mitsui Fudosan вложит в этот проект свыше 200 миллиардов йен, или примерно 1 миллиард 260 миллионов долларов. Проект предусматривает расширение библиотеки, которая является одной из крупнейших в мире по объему фондов. Новое сооружение для комплексного использования будет построено на нынешней территории библиотеки. Завершить строительство планируется в 2032 году. По словам официальных лиц, в новом здании будет 11 надземных уровней и один подземный. Планируется расширить библиотечное пространство на первом и втором этажах, а кроме того создать лаборатории и офисные помещения под аренду на других этажах. Место реализации проекта находится в той части Лондона, где с 2000-х годов идет значительная реновация, превращающая этот район в центр исследовательских учреждений, крупных компаний сферы информационных технологий, а также ведущих фармацевтических фирм.
На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 30-й урок, на котором научимся перечислять действия, которые уже совершены или которые вы собираетесь совершить. Во второй части урока мы поговорим о японских сладостях.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия Там пришла в кафе. Она делится с подругой своими воспоминаниями о японском студенте-музыканте Иуке.
0: Послушайте диалог 30-го урока.
2: Мерон-пафе-де-гозаймас.
3: Таму, Юки-сан-то, доко-де-атта-но? Вьетнам-дес. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユキさんに会いたいです。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Официантка приносит парфе и говорит:
2: Мерон парфе де гозаймас.
0: Ваши длинные парфе.
1: Там восклицает:
2: Ойссо!
0: Они выглядят аппетитно.
1: Подруги приступили к еде, и Мия спросила:
3: Таму, Юки-сан-то, доко-де-атта-но?
0: Там, где ты познакомилась с Юки-сан?
1: Там отвечает:
3: Вьетнам-дес.
0: Во Вьетнаме.
3: Шоугакко-де-волонтиа-о-шимаста.
0: Мы работали волонтерами в начальной школе.
3: Иссё-ни-утаттари-одоттари-шимаста.
0: Вместе мы пели и танцевали.
1: Мия отвечает:
3: Соу-датта-но.
0: Понятно.
1: Там продолжает:
3: Хай, Юки-сан-ни айтай-дес.
0: Я бы хотела снова встретиться с ним.
1: Какие приятные воспоминания, как Там и Юки вместе со школьниками пели и танцевали.
0: Надеюсь, им еще представится случай встретиться. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон-пафе-де-гозаймас. Ойссо!
3: Таму, Юки-сан-то, доко-де-атта-но? Вьетнам-дес. 小学校でボランティアをしました. 一緒に歌ったり踊ったりしました. そうだったの. はい. ユキさんに会いたいです.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: вместе мы пели и танцевали.
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: Запомните ее и сможете рассказывать о нескольких действиях, как уже совершенных, так и о тех, которые вы собираетесь сделать. Давайте разберем эту фразу. «Иссёни» означает «вместе». «Утаттари» — это «петь». «Утау» с окончанием «тари». «Одоттари» — это «танцевать». «Одору» также с окончанием «тари». «Симашта» означает «делали». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите перечислить какие-то действия, используйте тари форму глагола. Чтобы образовать тари форму, замените т в конце т формы на тари.
1: В ключевой фразе Там выбрала из нескольких совместных действий два: пели и танцевали. Поэтому она сказала утаттари, одоттари.
0: А поскольку эти действия были совершены в прошлом, предложение заканчивается словом «делали». Симашита.
1: Попробуйте. Слушайте и повторяйте.
4: Утаттари, одоттари симашита. Иссё ни утаттари, одоттари симашита.
1: А теперь послушайте такой диалог. Турист перечисляет, что бы он хотел делать на Хоккайдо.
5: 北海道で何をしますか?ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。Вот
0: что значит фразы этого диалога.
5: 北海道で何をしますか?
1: Что будете делать на Хоккайдо?
0: Хоккайдо-де означает на Хоккайдо. Наниосимаска это что будешь делать?
5: Хайкингу остари. 温泉に入ったりしたいです。
1: Я хочу пойти в поход и искупаться в горячем источнике.
0: Хайкингу штари. Это хайкингу суру, ходить в поход, в тари форме. А онсен ни хайтари, это онсен ни хайру, купаться в горячем источнике в тари форме. В этом предложении турист объясняет, что он хочет делать. Поэтому он добавляет «хочу» «стай дес» в конце. Так что «тари» может использоваться для выражения действий как в прошлом, так и в будущем.
1: Послушайте и повторите вслух.
4: Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай дес. Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай дес.
0: Давайте потренируемся с другими примерами. Представьте, что вы ездили на Окинаву, а теперь кто-то спрашивает у вас, что вы делали. Как вы скажете? Я ходил за покупками и плавал в море. Ходить за покупками – это…
4: Каймоно о суру. Каймоно о суру.
0: Суру – делать в тари форме будет стари. А плавать в море?
4: Уми де ойогу. Уми де ойогу.
0: Плавать в тари форме – это…
4: Ойойдари. Ойойдари.
0: Попробуйте.
5: Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта. Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Она произнесла ее, когда увидела парфе. Запомните ее.
2: Ойсо!
0: Ойсо означает «выглядит аппетитно». Если вы уже попробовали еду и хотите сказать, что она вкусная, используйте слово «ойси». Но если вы хотите похвалить блюдо до того, как попробовали, используйте «ойсо».
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
6: Ойсо!
7: Ойсисо!
8: Ойсисо!
1: А теперь ваша очередь.
4: Ойсо!
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
2: Ветнаму дес. Шоугаккоу де волонтия о шимашта. Иссё ни утаттари, одоттари шимашта.
3: Со датта но.
2: Хай! Юки-сан ни айтай дес.
9: Крисимбоу Кайто ни омакасе.
1: Время рубрики «Едим с Кайто».
0: В сегодняшнем диалоге Там и Мия попробовали дынные парфе, поэтому мы расскажем о японских сладостях.
1: В Японии можно найти всевозможные сладости, как традиционные японские, так и европейские кондитерские изделия.
0: Действительно, многие из европейских видов кондитерских изделий немного видоизменились в Японии. Например, клубничный торт из песочного теста «сёто кейки». В Японии он выглядит так же, но изготавливается из бисквитного теста. Фруктовые парфе с разными начинками также будут разноцветными.
1: А традиционные сладости в Японии популярны?
0: Среди японских сладостей – рисовые печенья, крекеры, а также булочки с бобовой пастой. Некоторые сладости готовят в определенный сезон, например, тертый лед летом, а сладкий суп из бобовой пасты – зимой.
1: А еще есть сладости, в которых соединились восточная и западная традиции. Например, торт со вкусом чая матча.
0: Японские сладости известны также своим великолепным внешним видом. Весной сладости часто оформляют лепестками сакуры, а летом они могут выглядеть как звездное небо или чистые источники. Также сразу бросаются в глаза фруктовые парфе.
1: Надеюсь, у вас будет возможность оценить и внешний вид, и вкус японских сладостей.
0: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке любитель японской поп-культуры Майк придет в гости в дом Харусан. Оставайтесь с нами!

эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 23 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Такаити и Трамп обсудили сотрудничество на саммите в Нью-Йорке. Премьер-министр Японии провела встречу с президентом Украины на полях сессии Генассамблеи ООН. Японская компания участвует в проекте реновации британской библиотеки. А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаити Санаи и президент США Дональд Трамп провели саммит, чтобы подтвердить сотрудничество по вопросам обороны и экономической безопасности. Лидеры двух стран находятся в Нью-Йорке для участия в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча на высшем уровне во вторник длилась более 30 минут. В начале встречи Трамп сказал: «Промышленность в Японии процветает, страна процветает. Значительный прогресс, и для меня большая честь проводить с ней встречу. Она мой друг. Мы очень хорошо узнали друг друга за последнее время, и она является отличным премьер-министром». Такаити ответила, что хотела бы воспользоваться возможностью продемонстрировать миру прочность их альянса. Она добавила, что сотрудничество в сфере экономики и безопасности развивается в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и критически важные полезные ископаемые. Говоря об экономической сфере, Такаити отметила, что Япония на протяжении 7 лет подряд является крупнейшим инвестором в США. Лидеры также подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению двусторонних экономических связей. Касаясь тематики регионального характера, они обменялись мнениями по различным вопросам вокруг Китая, включая экономическую безопасность в контексте предстоящего саммита Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированного на четверг. Они договорились продолжить тесное сотрудничество. Такаити также затронула вопрос о Международном уголовном суде. Администрация Трампа занимает жесткую позицию в отношении МУС. Между двумя лидерами произошел откровенный обмен мнениями, в ходе которого Такаити изложила позицию Японии, подчеркивая верховенство права. В отношении Северной Кореи стороны подтвердили необходимость совместной работы по решению проблем, связанных с ее ядерной и ракетной программами. Лидеры также обменялись мнениями по международной финансовой ситуации. Премьер-министр Японии Такаити Санаи и президент Украины Владимир Зеленский провели свои первые личные переговоры на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во вторник лидеры провели беседу продолжительностью около 20 минут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Такаити отметила важное значение совместной работы соответствующих стран для поддержки Украины в условиях продолжающегося российского вторжения с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира. Она заявила, что Япония никогда не отступит от своей неизменной позиции в поддержку Украины. Она добавила, что Япония продолжит оказывать помощь Украине и поддерживать санкции против России в координации с международным сообществом. Зеленский выразил благодарность Японии за гуманитарную и энергетическую поддержку. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке. По словам Трампа, они пытаются отыскать решение для украинского конфликта. В начале встречи, которая состоялась во вторник, Трамп подчеркнул, что он верит в то, что решение будет реализовано. Говоря о возможности производства в Украине ракет для системы Патриот, Трамп сообщил: «Мы как раз сейчас это обсуждаем. Украина просит предоставить лицензию для выпуска в стране ракет для этой американской системы ПВО». Во вторник Зеленский заявил в соцсетях, что Украина нанесла удар по двум нефтеперерабатывающим заводам в центральной части России и поблагодарил военнослужащих своей страны за способность наносить удары большой дальности. В условиях, когда стороны продолжают обмениваться ударами, украинские власти также во вторник сообщили о гибели трех человек в результате российских ударов в восточной части Украины. Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о безопасности, касающееся Гренландии, автономной территории Дании, которую, по его неоднократным заявлениям, США должны были приобрести. Во вторник в Нью-Йорке Трамп подписал соглашение с премьер-министром Дании Метте Фредриксен и премьер-министром Гренландии Йенсом Фредериком Нильсоном. Соглашение позволяет Соединенным Штатам создать новые военные базы в двух местах на востоке и юге этой арктической территории.
Фредриксен заявила, что сделка укрепит общую безопасность и усилит общее сдерживание. Нильсон отметил, что Гренландия имеет значение для безопасности Северной Америки и для трансатлантической безопасности. Он добавил, что соглашение демонстрирует, что мы понимаем свою ответственность и действуем в соответствии с этим. Жители Гренландии наряду с европейскими странами критиковали призывы Трампа к передаче территории под американское владение, считая это посягательством на суверенитет. Газета Washington Post сообщает, что пакт о безопасности достигается ценой глубоко напряженных отношений с некоторыми трансатлантическими союзниками. В преддверии подписания соглашения Трамп заявил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «Ни одному противнику США больше никогда не будет позволено создавать военное присутствие в Гренландии или осуществлять там важные инвестиции без нашего прямого письменного разрешения». Трамп дал понять, что надеется противостоять влиянию Китая или России в арктической зоне. Сухопутные силы самообороны Японии и вооруженные силы США провели совместные тренировки с боевыми стрельбами в северной японской префектуре Хоккайдо. Тренировки состоялись в рамках учений «Восточный щит», которые проходят в текущем месяце в Японии. Во вторник тренировки на учебном полигоне Яосубэцу в восточной части Хоккайдо продемонстрировали средствам массовой информации. В ходе тренировок сухопутные силы самообороны использовали разведывательные беспилотные летательные аппараты Scan Eagle 2, после чего состоялась отработка японским и американским личным составом огневого поражения на больших расстояниях на основе данных, полученных с помощью беспилотников. Ранее в текущем месяце Министерство иностранных дел России заявило протест по поводу этих учений и предупредило Японию о намерении принять ответные меры. По сообщению сухопутных сил самообороны, данные учения не направлены против какой-то конкретной страны или региона. Британская библиотека, расположенная в центральной части Лондона, начала реализацию масштабного проекта реновации в партнерстве с японской компанией по работе с недвижимостью Mitsui Fudosan. Церемония начала реализации проекта состоялась в понедельник. Компания Mitsui Fudosan вложит в этот проект свыше 200 миллиардов йен, или примерно 1 миллиард 260 миллионов долларов. Проект предусматривает расширение библиотеки, которая является одной из крупнейших в мире по объему фондов. Новое сооружение для комплексного использования будет построено на нынешней территории библиотеки. Завершить строительство планируется в 2032 году. По словам официальных лиц, в новом здании будет 11 надземных уровней и один подземный. Планируется расширить библиотечное пространство на первом и втором этажах, а кроме того создать лаборатории и офисные помещения под аренду на других этажах. Место реализации проекта находится в той части Лондона, где с 2000-х годов идет значительная реновация, превращающая этот район в центр исследовательских учреждений, крупных компаний сферы информационных технологий, а также ведущих фармацевтических фирм. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 30-й урок, на котором научимся перечислять действия, которые уже совершены или которые вы собираетесь совершить. Во второй части урока мы поговорим о японских сладостях.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия Там пришла в кафе. Она делится с подругой своими воспоминаниями о японском студенте-музыканте Иуке.
0: Послушайте диалог 30-го урока.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
4: Вьетнаму дес.
0: 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユキさんに会いたいです。Давайте разберем фразы по порядку.
1: Официантка приносит парфе и говорит:
2: Мерон пафе でござ

0: Я бы хотела снова встретиться с ним.
1: Какие приятные воспоминания, как там и Юки вместе со школьниками пели и танцевали.
0: Надеюсь, им еще представится случай встретиться. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон-пафе-де-гозаймасу.
3: Таму, Юки-сан-то доко-де-атта-но? Ветнам-дес. 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
3: はい。 ゆうきさんに会いたいです。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Вместе мы пели и танцевали.
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: Запомните ее и сможете рассказывать о нескольких действиях, как уже совершенных, так и о тех, которые вы собираетесь сделать. Давайте разберем эту фразу. «Иссёни» означает «вместе». «Утаттари» — это «петь». «Утау» с окончанием «тари». «Одоттари» — это «танцевать». «Одору» также с окончанием «тари». «Симашта» означает «делали». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите перечислить какие-то действия, используйте тари форму глагола. Чтобы образовать тари форму, замените т в конце т формы на тари.
1: В ключевой фразе там выбрала из нескольких совместных действий два: пели и танцевали. Поэтому она сказала утаттари, одоттари.
0: А поскольку эти действия были совершены в прошлом, предложение заканчивается словом «делали» – «симашта».
1: Попробуйте. Слушайте и повторяйте.
3: Утаттари, одоттари симашта. Иссё ни утаттари, одоттари симашта.
1: А теперь послушайте такой диалог. Турист перечисляет, что бы он хотел делать на Хоккайдо.
4: 北海道で何をしますか?ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。Вот
0: что значит фразы этого диалога.
4: 北海道で何をしますか?
1: Что будете делать на Хоккайдо?
0: Хоккайдо-де означает на Хоккайдо. Наниосимаска – это что будешь делать?
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: Я хочу пойти в поход и искупаться в горячем источнике.
0: Хайкинго штари. Это хайкинго суру, ходить в поход, в тари форме. А онсенни хайтари – это онсенни хайру, купаться в горячем источнике в тари форме. В этом предложении турист объясняет, что он хочет делать. Поэтому он добавляет «хочу» «стай дес» в конце. Так что «тари» может использоваться для выражения действий как в прошлом, так и в будущем.
1: Послушайте и повторите вслух.
3: «Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай дес». «Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай дес».
0: Давайте потренируемся с другими примерами. Представьте, что вы ездили на Окинаву, а теперь кто-то спрашивает у вас, что вы делали. Как вы скажете? Я ходил за покупками и плавал в море. Ходить за покупками – это…
3: Каймоно-о-суру. Каймоно-о-суру.
0: Суру – делать в тари форме будет стари. А плавать в море?
3: Уми-де-о-йогу. Уми-де-о-йогу.
0: Плавать в тари форме – это…
3: Ойойдари. Ойойдари.
0: Попробуйте.
4: Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта. Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта.

0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Она произнесла ее, когда увидела парфе. Запомните ее.
1: Ойсо!
2: Ойсо означает «выглядит аппетитно». Если вы уже попробовали еду и хотите сказать, что она вкусная, используйте слово «ойси». Но если вы хотите похвалить блюдо до того, как попробовали, используйте «ойсо».
0: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
1: Ойсо!
3: Ойсисо!
1: Ойсисо!
0: А теперь ваша очередь.
4: Ойсо!
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
1: Мерон пафе де гозаймасу. Ойсо!
4: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
1: Ветнаму десу. Шоугаккоу де волонтия о шимашита. Иссё ни утатта ри, одотта ри шимашита.
4: Соу датта но?
1: Хай. Юки-сан ни айтай десу.
0: Время рубрики «Едим с Кайто».
2: В сегодняшнем диалоге Там и Мия попробовали дынные парфе, поэтому мы расскажем о японских сладостях.
0: В Японии можно найти всевозможные сладости, как традиционные японские, так и европейские кондитерские изделия.
2: Действительно, многие из европейских видов кондитерских изделий немного видоизменились в Японии. Например, клубничный торт из песочного теста – сёто кейки. В Японии он выглядит так же, но изготавливается из бисквитного теста. Фруктовые парфе с разными начинками также будут разноцветными.
0: А традиционные сладости в Японии популярны?
2: Среди японских сладостей – рисовые печенья, крекеры, а также булочки с бобовой пастой. Некоторые сладости готовят в определенный сезон, например, тертый лед летом, а сладкий суп из бобовой пасты – зимой.
0: А еще есть сладости, в которых соединились восточная и западная традиции. Например, торт со вкусом чая матча.
2: Японские сладости известны также своим великолепным внешним видом. Весной сладости часто оформляют лепестками сакуры, а летом они могут выглядеть как звездное небо или чистые источники. Также сразу бросаются в глаза фруктовые парфе.
0: Надеюсь, у вас будет возможность оценить и внешний вид, и вкус японских сладостей.
2: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
0: На следующем уроке любитель японской поп-культуры Майк придет в гости в дом Харусан. Оставайтесь с нами!